Хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой, здрасте, здрасте. Ну что, понедельничек и 18 мая на календаре.
5: На календаре.
4: На календарике. Вот так. Если понедельничек, то на календарике должно быть.
5: Да, вот это, когда на столе с лого партнером.
4: Да.
5: Подарили на Новый год.
4: Наконец-то, да. Ну, я что хочу сказать. Очень хороший способ. Сейчас наблюдал у одного автомобилиста, у которого музыка играла так громко. Но играло что-то очень спокойное, явно не Топ-радио.
5: Ага.
4: Выбор станции не одобряем, ну или станции, там вряд ли диск, наверное. Диск что там сейчас играет?
5: Диск?
4: MP3 или с телефона что-то по Bluetooth, ну я не знаю. В общем, бомбило что-то, ну такое что-то очень спокойное такое.
5: Бомбило что-то очень спокойное?
4: Да,
5: это
4: да,
5: прям...
4: да. Это вот странно, да. Очень громко играло что-то очень спокойное. Ну, не знаю, как это сочеталось.
5: Человек максимально хотел как-то...
4: Мы бы спросили, но он нас не слушает. Он слушает что-то спокойное, очень громко. Прямо сейчас в своем автомобиле, так что привет.
5: У него свой способ проснуться.
4: Ему? Да, у него свой способ. А у нас свой.
5: Конечно.
4: У нас классная музыка, у нас ее много, и мы к ней и перейдем очень скоро. А один из ярких хитов у нас впереди называется «On Loco Loco». И он на втором месте сейчас. А также от «French Montana» «Ever Since You Left Me».
6: «All I Need Is One Night».
4: И много другой классной. Yes, много другой классной музыки. Всем доброе утро, друзья. Это Топ-радио, утреннее шоу. Поехали!
7: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
8: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
9: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
8: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
10: Металлолом «Сталмет», сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет», сдавай.
11: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом «Сталмет», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмет.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
10: Металлолом «Сталмет», сдавай.
12: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā.

0: Так, ну что там? Что там что?
1: Ну, Евровидение прошло, что там что?
0: Почему у вас такая неспокойная музыка, спрашивается? Почему у нас неспокойная музыка? А почему у нас должна быть спокойная музыка?
1: Ну, вот ты говорил, что у человека играет спокойная музыка. Человек тебе спрашивается, а почему у вас неспокойная музыка?
0: То, что мы сами. А что ты хочешь? Спокойную? Ща.
1: Какую ты хочешь спокойную?
0: Короче.
1: Нет, давайте не со спокойной. Давайте
0: да
1: мы
0: нет,
1: поговорим
0: конечно.
1: Тогда про Евровидение.
0: Про Евровидение я как раз таки
1: думал. Что победителя.
0: Да готов, готов. Я же...
1: Уже на старте.
0: Не,
1: отлично.
0: Не, ну послушаем, давай эту...
1: в радиоформате.
0: Давай эту тетю, которая душит там всех, нет?
1: Нет, зачем? Почему нет? Мы сначала должны послушать победителя.
0: Мы будем слушать?
1: Потом уже всех остальных. Конечно, смотри, вот наш радиослушатель уже написал «Доброе утро». Евровидение оставило двойное впечатление. Шведы были классные. Их даже в топ-10, ну, видимо, не попали. А вот Болгария...
0: Они что?
1: Да.
0: Так, то, что оценил в Болгарии, я, ну, как бы можем только догадываться. Потому что и зрители, и жюри выбрали...
1: Сошлись на одном. И, скажем так, и зрители не одной страны, поэтому...
0: Да, да, и очень сильный отрыв был. Поэтому там, знаете, при зрительской симпатии однозначно там.
1: Подождите, тетенька со скрипкой, это у нас кто были? Это Финляндия?
0: Тетенька со скрипкой Финляндия была, да.
1: Финляндия. Я была уверена, что Финляндия вообще
0: ну,
1: победит.
0: Ну, не то чтобы Финляндия, но хотя в топ-3 они должны были быть.
1: Ну, вообще, да. Австралия обязательно.
0: Австралия была, по-моему, в топ-3, но...
1: Ну, третье место заняли. Ну, да. Неважно, все равно не первое.
0: Ну, просто я... Ну, некоторые оценки некоторых стран, в том числе и нашей страны, кстати, меня очень удивили. Кому мы дали 12? Чехии? Или

0: бы...
1: Ну, Чехия вообще-то не дотягивал. Не могу сказать, не помню совершенно. Это не зафиксировало.
0: Я посмотрю сейчас на это.
1: Но после Евровидения...
0: А, что?
1: После Евровидения я все равно проснулась с музыкальной композицией Израиля с утра.
0: А, да?
1: Да, вот все. Вот
0: просто Мишель,
1: да,
0: Мишель.
1: Я прям просыпаюсь, и у меня в голове вот это Мишель, все закрутится. Я только думаю, видимо, трек действительно хороший, раз вот так на следующий день, то есть ты понимаешь, что твой мозг сам выбрал из всех композиций именно вот это.
0: У меня Бангарангу выбрал, все нормально.
1: Да, тогда что?

0: Не, слушай, ну она нормальная. То есть это... Мне не обидно, не как-то... Ну, то есть... Все окей. Не, кстати, да, действительно, там топ-3
1: да ладно,
0: был,
1: классная,
0: был неплох.
1: Песня.
0: Топ-3 вообще были классные, да, все три песни. И
1: Израиль, помню, и Австралия.
0: Австралия вообще супер.
1: Мне немножко вот обидно было за Финляндию. Я почему-то... И про них, понимаешь, и про них все время говорили о том, что они потенциальные победители. Мне кажется, что они сами в это поверили. Там и букмекеры им пророчили победу. Все.
0: Но смотри, внимание.
1: Ты помнишь вообще ее лицо в тот момент, когда всем вокруг... Ей, по-моему, один раз только Финляндия 12 баллов дали, а и они просто понимали, что все
0: Натали,
1: тут шансов мало.
0: Наша страна не проголосовала за Финляндию ни зрители, ни жюри.
1: Ну
0: типа,
1: странно.
0: А ты чего?
1: Вот мне странно.
0: Вот ты чего? Тебе надо было голосовать тогда.
1: А это ж надо было денежку тратить.
0: Надо было тратить, да.
1: Я люблю бесплатно всех комментировать.
0: 12 поинтов Чехии. Ну, жюри именно, да.
1: Люблю Чехию, но мальчика Жишка.
0: Жишку?
1: Жишка,
0: как-то, несмотря, ну, то совсем там у него жишка была с баллами, честно говоря, почему-то мы ему отгрузили 12. Но, говоря про победителя, то, что, только что мы, которого слышали, что зрители, что жюри, там где-то 5 и 6, соответственно. Ну, то есть жюри 5, зрители чуть больше оценили, 6 баллов отдали, но... Да. Как-то где-то мы их наполовину
1: ладно,
0: оценили,
1: класс.
0: Но тем не менее, да, они номер один. То есть, как бы наши из жюри и наши жители тоже оценили эту песню.

0: Слушай, я с ребятами, кто тоже смотрел Евровидение, обсуждала вот вчера там, как, что понравилось, не понравилось. И вот, понимаешь, вот человек, конечно, такое существо, вот никогда не угодишь, понимаешь? Mm-hmm. Все такие, ну как-то уже мало трошничка, как-то вообще простой конкурс. Все, когда нельзя жаловаться на то, что да что тут показывают, какое-то вообще безобразие, люди тоже недовольны.
1: Да, у меня есть некоторая претензия к текстам песен, о них мы поговорим попозже, но там реально какая-то... в этой стране был рекорд по чуши, которые пели эти самые исполнители.
0: Но все-таки и видимо, подключился.
1: Возможно. Ну нет, по-моему, если бы он подключился, он бы хоть какой-то смысл вносил. По-моему, наоборот-таки. Ребятам стоило подключить и... Ладно, давай, попозже об этом. Топ-радио. All-time favorites.

0: безопасности дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.
1: Валсель обращает ваше внимание, на государственных автодорогах идут ремонтные работы на 33 участках. Водителям стоит учитывать ограничение движения и дополнительное время в пути. Чтобы улучшить безопасность дорожного движения и уменьшить количество потенциальных проблемных точек, начались строительные работы на Лепойском шоссе на участке от Брифкалне до Кливес. Со среды 20 мая в зонах проведения работ будет введено ограничение скорости 50 и 70 км в час. В рамках модернизации планируется перестроить в общей сложности 31 примыкание к Лепойскому шоссе. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8305555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.
2: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop.lv.
4: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Оптибет. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

0: Так, надо проверить, выиграла ли вчера Латвия. Короче, я спать ушел просто за какой-то уже...
1: Выиграла.
0: Да, да, да, вижу, что выиграла. Помимо Евровидения, так важные вещи происходили. И в тот же момент, когда происходило Евровидение, открывался чемпионат мира по хоккею для нашей сборной. И это было поражение от Швейцарии с счетом 4-2. Я, вообще не понял. Я был уверен, что там все будет нормально. Но, тем не менее, соответственно, мы, конечно, не смотрели. Ну, я, конечно, не смотрел, но... Да, я тут вижу, что вроде как будто бы нормально все было.
1: Да, что?
0: И потом 37-я минута, 40-я, 52-я минута по
1: что-то
0: шайбе залетает. Я такой думаю,
1: что-то
0: класс.
1: Пошло не так.
0: Да, то есть прям вообще все четенько. То есть
1: на Германию
0: раз, два,
1: выиграли?
0: Три. Да, Германию мы не выиграли, мы ее обыграли.
1: Угу.
0: Выиграть Германию, это надо постараться. Да, обыграли Германию, угу. Конечно, вчера. И я эту игру смотрел. И когда уже они сняли вратаря?
1: Проиграли?
0: Они 5 минут там или больше играли вообще без вратаря уже, я так думаю. А мы ничего забить не можем. Я так, да елки-палки. Нужен ли им вообще вратарь был все это время? Я не очень понял. Mm-hmm. Мы не попадаем в пустые ворота. Это маленькая для меня новость была. Я такой думаю, так как? Там было выход 1-1, бросаем и выше. Ну, не знаю, по-моему, там клюшку поставил игрок. Но, тем не менее, короче, пустые мы забить не смогли. А они нам тоже не смогли забить. И хорошо. Со счетом 2-0 мы обыграем Германию. Это классно.
1: Супер.
0: Тебя интересует теперь таблица, мы на 5-м месте. Это ничего не значит вообще пока. Мы в группе А, у нас там еще, короче, всяких там других команд хватает, и Финляндия, и США та же самая, которая у нас есть опыт обыгрывать, но, знаешь ли, не в отбор, ну, не в этом самом, не на ранних стадиях чемпионата, скажем так. Австрия еще есть, Финляндия. Короче, нам надо как-то Великобританию, Венгрию обязательно обыгрывать, конечно же. С Германией все получилось. Вот.
1: Хорошо.
0: Канада в другой группе. Швеция в другой группе. Чехия, Словакия в другой группе.
1: Тогда что, ты хочешь сказать, что у нас есть шанс?
0: Подожди, а на какую группу я смотрю? Мы же... Ну да. У нас... Нет, конечно, слушай, мы должны выходить из этой группы. Сколько там идет? Какой регламент? Я не знаю, чемпионат мира.
1: Угу.
0: Как это все работает? Но должны разбираться. Наверное. Друзья, какие прогнозы, какие планы? Я боюсь давать прогнозы. Я на Евровидении уже давал прогнозы. Спасибо. Что-то вообще ничего не сбылось. У кого есть более, такое экспертное мнение, напишите на WhatsApp 25037. Кто смотрел первую игру, как мы, что пошло не так, расскажите, поделитесь. Но с Германией смотрел, немцы что-то какие-то очень активно играли, либо позволяли мы им так играть, но они прям жестко там играли.
1: Достойные ребята, да?
0: Победа
1: не была простой.
0: Не давали там шаг. Да, не была простой, похоже. Вообще простых, походу, не будет побед. Да и в хоккее вообще там все очень может быть по-разному. Какие у кого мнения? 25037, WhatsApp, пока продолжаем. У нас Кэлвин Харрис и хитмейкер Кэлвин Харрис с треком Satisfied и новая работа. Доброе утро всем.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, ситуация на дорогах, пробки столицы, Кардеол, Мунягату, в сторону Венебасгата, 20-минутная пробка, также движение затруднено по Лелербасыканцам, в сторону Вантового моста, 20-минутное затруднение там. Так, Даугав, Гривас, перед Булю, чуть больше 5 минут потеряешь, также движение затруднено на Лубанас, от кладбища в сторону Южного, перед Сахарова, 10-минутная пробка там. А также небольшая пробка уже на Деглова, в сторону Дегловского моста, около 5 минут, также 5-минутная пробка на Бриебас, в сторону Воздушного моста, и 10-минутная пробка на Густав-Замбелагат, в сторону Бриебас. Также Бриебас в сторону перед Шмерли 10-минутная пробка сейчас. На Ладголос перед поворотом на Круспилс 5-минутная пробка, а также на Ладголос 10-минутная пробка уже перед Южным мостом. На Кековской трассе при въезде в Ригу 20-минутное затруднение, также в Валдлауче 10-минутная пробка. И на Елгавской трассе при въезде в Ригу 5-минутное затруднение на участке, где идут ремонтные работы. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Дэвид Гетта и Хай потом с треком Walked Away на месте номер 7 в нашем топе на этой неделе. Скоро услышим. А также Дэвид Диджей и Sexy Sync. Эти треки через 3,5 минуты мы услышим на волнах Топ Радио. Оставайся.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Активное Morning Show на ТОП-радио.
1: Так, знаешь, кто в ожидании фильма про Майкла Джексона? Судя по всему, Леди Гага.
2: Ага.
1: Стало известно, что еще в 2012 году она отдала там больше миллиона долларов на аукционе за 55 легендарных вещей Майкла Джексона. И теперь мы видим, что она их носит периодически на свой концерт.
2: Ну, не обязательно, конечно, но да, нет, может быть.
1: Прям вообще, представляешь?
2: А что, платье из мяса тоже оттуда?
1: Нет, не оттуда. Это ее собственного изобретения.
2: Да, понятно.
1: Она к различные курточки и пиджачки, так вообще. Понятно, что она уже заработала, потому что с 2012 года цены-то поднялись. Тем более, это такие драгоценности.
2: Знаешь, что подумал? А если бы было бы 55 вещей от Наташи Горбачевой, вот что бы ты продавала? Ну, так вот, чтобы можно было. Что бы купила Леди Гага у тебя?
1: Не знаю. Пока что я еще не заработала.
2: Я такой думаю, о, 55 вещей, неплохо. Майкл Джексон был гардероб.
1: А в моем случае? У него был огромный гардероб, сценические все эти крутые пиджаки. У нее, допустим, хранится легендарная куртка, в которой снимался красная. Это куртка красная из клипа.
2: Да ладно?
1: Да, да. Ты понимаешь, о чем я, да?
2: Да,
1: из клипа,
2: конечно,
1: этого.
2: И у меня тоже такая была. Такая была только у меня и Майкла Джексона.
1: Да. Крутая куртка из тура Bad World Tour. Вот так, пожалуйста.
2: Я согласен. Это прям абсолютно женская куртка, поэтому она Леди Гаге больше подходит.
1: Она смотрится хорошо.
2: Чем любому мужчине, но ладно, Майкл Джексон исключение, допустим.
1: Да,
2: но
1: перчатки она еще его.
2: Перчатки.
1: Различные украшения. С кристаллами она все это забрала себе, да. Все культовые жакеты, все в военном стиле. То, что у нее там было тоже.
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: вообще,
2: да.
1: Короче.
2: В военном стиле, ну ладно. Все-таки 55 вещей ты насобираешь
1: 55,
2: на продажу?
1: Подожди, мне нужно сначала одни трусы для Лени Кравица найти.
2: Ну и красный купальничек еще.
1: Ну подожди, ну вот красный купальничек, который я, судя по всему, обязана уже в этом сезоне купить, ну станет уже.
2: В этом сезоне она нам еще обещает. В этом месяце давай обещай, что ты нам в этом сезоне?
1: В этом
2: купальном сезоне? Или в каком сезоне? В этом сезоне охоты на уток? Я уточняю.
1: Нет, на уток нельзя в красном купальнике, они же меня увидят.
2: Я же не говорю, что тебе надо охотиться. Я говорю просто про временной диапазон. Какой ты хочешь сезон себе выбрать?
1: Я никакой не хочу. Вы на меня давите, уважаемый. Вы на меня давите вместе с моей аудиторией.
2: На аудиторию, да, подключается. Я тут не один.
1: Подожди, а у меня
2: на меня
1: тоже
2: дарит аудитория, я давлю на тебя. Вот так это работает.
1: Вся взаимосвязь такая. Ну ладно, ладно, все, хорошо. Вот май не обещаю, июнь.
2: Как раз когда у тебя отпуск, да, я понял.
0: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
0: Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20. ТОП-20. Седьмая позиция.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 18 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер северный до 3.

0: твой рецепт сил от и до.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, понедельник, ой, 18 мая. Поехали, поехали,
4: куда,
3: ребят.
4: Уже ехать? Подожди,
3: все,
4: уже
3: сейчас будем на. Ну как приехали?
4: Приехали?
3: Новая рабочая неделя. Разгоняемся, набираем обороты. И такой нужен. Ну что, ну что-то, ну а. Раньше времени, а, не говори. Тут все.
4: Хочу уже сразу четверг.
3: В среду. Ну зачем тебе сразу четверг?
4: Нет, в среду.
3: Ты хочешь,
4: тоже
3: как
4: класс.
3: В том фильме с Адамом Сэндлером, когда такой раз, и пропустила три прекрасных дня.
4: Нет, ни в коем
3: случае. Ты могла сделать много дел, заработать много денег, возможно.
4: Или а мало так просто денег. Запой. Я просто хочу в запой. Что вредит вашему здоровью?
3: Не, ну может быть ты имеешь в виду, что ты петь хочешь, но запой тогда запой. Потому что.
4: Пангаранга.
3: Вот, пожалуйста, вот так выглядит запой.
4: Сейчас мы выучили только эти прекрасные строки.
3: Черт. Евровидение, слава богу. Ну все, минус один. Сейчас еще чемпионат мира по хоккею. Пройдем этот этап. А там уже лето, там уже какие-то другие зависимости.
4: Я на выходных позагорала ровно 15 минут.
3: Давай себя поаплодируем. Молодец. Все, отлично.
4: Потом
3: это хорошая новость, Наташа.
4: Начала дуть.
3: Да что?
4: Потом начала дуть, очень холодно стало.
3: А, все, боже мой, пришлось. Я ж подумал, опять что-нибудь ты там сейчас начала неприличное делать. Начала она там... будет дуть. Ну, Наташа.
4: Юрий, ну подожди, мне до подкастов еще докатиться надо, так что все. Пока что так.
3: Все, супер, ты провела отличные выходные, 15 минут
4: загар. Загар.
3: Угу. Мы сейчас его оценим. Давай, а можно зафиксировать? Ну, знаешь, типа, какой-то...
4: Зафиксировали, засесть напротив,
3: колористы
4: нормально.
3: Есть, могут подобрать цвет моей кожи вот в начале лета и в конце лета? И, мне кажется, разница будет небольшая, потому что, судя по тому, как начинается вот это вот уже май вообще в целом.
4: Я думала об этом, да. Не, пожалуйста, пожалуйста. Мне нужно, я прям, пожалуйста.
3: Кто-нибудь
4: люди
3: так,
4: на грани, я умоляю.
3: Кто-нибудь так делал, когда сравнивал себя в начале и в завершении? Но хорошая идея.
4: По фотографиям селфи.
3: Да, тоже вариант. Всем доброе утро, друзья.

0: еще актуалочка может быть: возьми телефон, не забудь его взять с собой на работу. Потому что выйти из дома без телефона — это так себе идея. Rehab, Easy Beats с треком I Had a Dream. Это то, что мы услышим очень скоро. А также трек из ТОП-20, 13-я строчка, Stronger Than Before, Superfly, Love Struck. И это все через 3,5 минуты на ТОП-радио.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite.lv. Bite.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
11: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
12: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
11: Метрополы. Видеть и увидеть.
13: Mums garšo salga vafeliņš.
14: Ar kafiju iet labi viņš.
13: O jā.
14: Salga vafeliņš.
13: Un te jau salga kvadrātiņš.
14: Skaršo viņš.
13: Jā, kvadrātiņš.
15: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
16: Salga.
17: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
18: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
17: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
18: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в ТОП-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
17: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
19: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее!

0: история будет про то, как один кореец боролся с зависимостью. Один человек корейского происхождения решил...
1: Все записывают, все взяли ручки и блокнотики.
0: Да. Решил, что ему, что у него есть некоторая зависимость от сайтов для взрослых. И он... Для того, чтобы... Ну, он когда понял, он осознал, придумал, да, и он решил. Решил собрать все сайты, которые он собирается внести в черный список. И для того, внимание, чтобы помочь таким же людям, как он, побороть эту зависимость, он опубликовал этот список, причем отфильтровав его по релевантности. Ну, то есть какой-то каком-то... Я опубликовал на GitHub'е, чтобы помочь другим бороться с похожей зависимостью. На что?
1: На что ребята сказали?
0: Ребята отреагировали как?
1: Мы начнем бороться с этой зависимостью завтра.
0: Двумя руками.
1: Сегодня у нас большие планы.
0: Они такие говорят. Чел, спасибо. Говорит, тут по рейтингам все разложено, как надо. Где, куда, чего поприкольнее. Некоторые, говорит, многие не знали даже, что такие есть. Вот сейчас начнем бороться. Да, 1100 сайтов он опубликовал. Не покладая рук, так и есть. Да. И, короче, его поблагодарили за самый подробный, актуальный, важно, что рейтинг сайтов для взрослых. И пошли бороться.
1: Тоже надо. У тебя он есть?
0: У меня нету.
1: Только новость.
0: Не, ну есть, сейчас типа список. Там замазаны все эти самые, потому что все-таки кто-то, наверное, у кого-то рассудок начал работать. Ну, надо родить и поискать.
1: Ну ладно.
0: South Korea List Text. Blocked Sites.
1: Плиз.
0: Ну, его инициатива была, ну, типа, говорит, давайте заблокируем эти сайты. Ну, типа, для всех.
1: Ну, нифига себе.
0: Все такие, Оба-на. А мы таких и не знали. Ладно, попозже обязательно заблокируем. А сейчас...
1: Включайте музыку.
0: Поддержите ему, да. В общем, не знаю, кому он помог. Кому-то точно. Но хотел помочь людям. Кому-то точно помог. Ну, это самое главное, правильно?

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 18 мая. В Латвии ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха на всей территории страны составит +14, +16 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду.

0: может протестовать против всего. Да. И сейчас люди выходят и протестуют против 6-7.
1: Так. Что не так? Так
0: все
1: что
0: говорят.
1: Не так?
0: Ни в коем случае, все, ну достало молодежь со своим 6-7.
1: Между 18 и 19.00 все молчат.
0: 67 запрещено.
1: Да. 67 запрещено, а 69... Ладно. Ну-ну-ну.
0: Так, что все,
1: в чем заключается протест? Как они протестуют?
0: Люди вышли, у них значит, цифра 67, и они перечеркнуты, как будто все запрещено.
1: А с какого момента появилась проблема?
0: Ну, когда они их достали, наверное, вот в последнее время. 6-7, конечно, мне кажется, что сейчас уже как-то подуспокоились люди, конечно, и молодежь немножечко, но все, в беге люди выходят на улицы за этими плакатами.
1: Все
0: перечеркивают эти цифры, говорят, запрещено, хватит, сколько можно, вы уже достали. И прям, ты понимаешь, там...
1: Это первый на моей памяти протест против тренда.
0: Да, да.
1: Причем уходящего уже сильно. Как будто уже все про него забыли, но тут время напомнить.
0: Ой.
1: Ну, я не верю, что там прям протест. Или это просто два человека вышло, перечеркнули 6-7.
0: Все, 67, хватит.
1: Почему
0: хватит.
1: Не на беге? А что там?
0: Ну, вот, да, слушай, ну, в беге, видимо, люди такие, все, мы знаем, тут мы можем голосовать и бороться против всего, что мы хотим. Понимаешь? Так что все, они там парализовали вообще часть города. В общем, все им говорят, вы чего, ребята? Ну, вот так получилось. А сам, слушай, кстати, по поводу парализованного города. Все достаточно сложно было на этих выходных, в это воскресенье. Кто там бегал вообще, ребята? И вы, конечно, классно,
1: надеюсь,
0: бегали. Да.
1: Вы,
0: но в итоге
1: молодцы.
0: Никуда вообще нельзя было съездить и отправиться.
1: Можно,
0: понимаешь,
1: было бегать только, прибежать можно было.
0: Однозначно, только так.
1: Угу.
0: Все, представляешь?
1: Ну, я надеюсь, что все набегались, и сейчас уже все приехали на работу, немножечко так вот уставший, кто-то...
0: Ну, а твой Инстаграм разве не разрывался от того, что... Короче, все, давай. Бери на себя инициативу.
1: Мой Инстаграм вообще не разрывался, хочу тебе сказать.
0: Ну, у меня все как будто бы бегуны, все как будто бы планируют тут все набегать.
1: Есть такое, да. Ну, было пару фоточек, я не знаю. Ребят, кто бегал, расскажите.
0: У тебя несколько фоточек. У меня все как будто бы только бегом и занимались в этой жизни.
1: Да. Расскажите, что там было, кто был. Ну, наверняка кто-то из наших слушателей участвовал в этом прекрасном событии, поэтому что там было, интересно, что классно, потому что мы проигнорировали это максимально. Просто я говорю, так, что? Бегают? Бегите.
0: Можно как-то бежать, лежа на диване?

0: называется, переводится как «В твое сердце». Это «Now», это «Warning», это услышим мы скоро. Новинка от Инны, и называется она «Dream Out Loud». Именно этими треками мы продолжим через 2,5 минуты.
1: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
4: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Суперкомбо. Макдональдс.
7: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās, pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
8: Neticami, Svedbank Kasko atdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Sved

0: Я сейчас не знаю, обижаться или...
1: Да, точно, жду. Я общаюсь...
0: А тебя жду только оскорбления, ты сам понимаешь.
1: Я понимаю, ты ко всему готов в этом плане. Сразу что? Так, короче, я недавно... Давайте разбираться вместе, потому что я все чаще-чаще стала слышать вот это слово.
0: Сначала я... Глимер!
1: Да, я полностью игнорировала, типа, я в курсе, я знаю, что такое.
0: Глимер-то глимер.
1: А теперь оказалось, что...
0: А ты говоришь, большое спасибо.
1: Вы меня так уважаете, да? Все, конечно.
0: Давай, Глимер, рассказывай.
1: Короче, новый способ жить, в принципе. Появились так называемые глимеры. Это те люди, которые, значит, говорят нам, вот это вот, ваше вот это поколение зумеров.
0: Мы глимеры.
1: Да, которые всю дорогу выбирали успех и все остальное. Тут работаете на трех работах, бегаете бесконечно, все уставшие. Это все не для нас. Нас интересует спокойствие. Мы хотим ценить все прекрасные моменты нашей жизни. И это все превратилось в философию. И теперь, как бы они говорят, может быть, вы все-таки, вам близко вот такое направление философии, как глимер. А, вот так, понимаешь? Такое целое поколение теперь глимеров будет, которые ценят моменты жизненные. Маленькие моменты радости, видимо.
0: Я загуглил.
1: Вот эти 3 минуты после оплаты арендной платы за жилье. Такой, все, я свободен, мне работа не нужна.
0: Глимеры — это поколение после зумеров, которое ценят маленькие моменты радости, покоя и комфорта. Маленькие моменты.
1: Да.
0: Например, на большие моменты нас не хватает денег.
1: Да, есть примеры, да, для того, чтобы понять, ты такой человек.
0: Ты глимер или нет, да?
1: Да. Следующий. Запах свежесорванных цветов.
0: Что он должен тебя...
1: Ну, как бы это маленькая радость, которой ты должен радоваться.
0: Все, радуешься запаху сорванных цветов. Прекрасно, да.
1: А также запаху...
0: Причем запаху купленных цветов ты не радуешься.
1: Не радуешься, сорванные, да.
0: Сорванные, нормально, сэкономил.
1: Запаху
0: около ресторана,
1: видимо. Запаху еды, которую оплачивают...
0: Кто-то другой.
1: Да, кто-то другой, кто работает, видимо. Также, значит, запах свежезаваренного чая тоже очень им там нравится, да. Прикосновение мягкого пледа.
0: Хорошо.
1: Да, звуки любимой музыки. А мы ее просто слушаем и слушаем, и не важно. А здесь люди слушают.
0: Любим.
1: Они ее слушают и любимую. И это так важно. Короче, мы их, судя по всему, там палками на работу не загоним. Не знаю.
0: Этих глимеров?
1: Да.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Пройдет ситуация на дорогах, и тут есть некоторый нюанс на Карле Умнегата. Что там произошло, трудно сказать, но вот в принципе, подъезжая к Спице, начинается пробка, и продолжается она до Веневосгатве, почти до часа может, наверное, доходить. Не знаю, почему так, но вот на путепроводе, на всем участке от Спицы дальше, в общем, как-то очень почему-то там все сложно. Впрочем, и в сторону Вантового моста тоже попадешь в внушительную пробку. Более получаса, а точнее минут 40 примерно на этом участке. С чем связано, не могу сказать. Но если есть подробности, то сообщайте с помощью WhatsApp на 25037. Также движение затруднено на Даугавпилс перед Буле, 20-минутная пробка. И 20 минут на Буле перед тем же перекрестком. Выезд из Иманты в сторону... мимо ботанического сада, да, в сторону ботанического сада, тоже попадаешь в пробку примерно на 20 минут. Также движение затруднено на Круспилс, там потеряешь примерно 15 минут. Гранита в сторону Круспилс 5-минутная пробка, на Деглова в сторону Дегловского моста пробка около 10 минут. Небольшая пробка также на Бриево в сторону Воздушного моста, там около 10 минут, и Бриево в сторону Перешмерля также 10-минутное затруднение. Движение также затруднено на Латгалес в сторону перед Южным мостом. 10-минутная пробка. Кековская трасса при въезде в столицу 20-минутное затруднение, а также в Валдлауч потеряешь 10 минут. На Елгавской трассе при въезде в Ригу 10 минут потеряешь. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ален Харрис и Release the Pressure. 11-я строчка нашей двадцатки. Услышим скоро. Афроджек, Сиа, Дэвид Гетта, Awake Tonight через 3 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 eiro. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 centi. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
8: В кассе Лукай выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры средняя фракция 200 литров 12,99. Кассе Лукай. Предложение действует в магазинах Кассе Лукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
9: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl стоит того.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: разные треки существуют в этом мире. Мы...
1: Эндрю такое откопал, что мы не сможем это закопать, честно скажу. Вызывайте музыкальную полицию.
0: Да, поиграем в конкурс, немножко попозже мы это сделаем. Мы подзабыли немножко о нем, но
1: а
0: сейчас...
1: А подарки захотелось. Будут? Будут подарки?
0: У нас есть.
1: А что ты будешь дарить?
0: Носочки.
1: Себя?
0: Носочки, классные носочки Топрадио у нас есть. Хорошо. Носочки Топрадио, беленькие, такие классные, чистые. Понимаешь, чистые. Это важно, да. Не то, что ты... Ты можешь носки в Ленинградце кинуть, но зачем
1: слушай,
0: тебе это?
1: Ты вообще, у меня уже начались летние проблемы, вот как всегда. Вот все человеку не то, все не так. Только я переодела вот эти летние свои черевички классные, такая так ждала, я этого момента все натерла ногу. Теперь
0: ну вот,
1: все
0: потому что нужны носочки.
1: Да,
0: поэтому
1: нужны носки.
0: А мы здесь... кому-то их подарим. Сегодня у нас есть, как, ну это очень такой летний подарочек. Он такой необходимый. У меня в машине, кстати, все время лежат на всякий случай.
1: Ну, перестань воровать уже с работы.
0: Нет.
1: Некрасиво.
0: Они мне достались. Это честно.
1: Да?
0: Всем достались.
1: Потом будешь рассказывать начальству.
0: У тебя тоже есть, что ты врешь.
1: Нет, у меня. Вы мне ничего не дали.
0: Ты рассказываешь-то.
1: Да, опять обделили меня. Опять обделили.
0: Ну, ладно, может, выиграешь в конкурсе, тогда получишь. А пока что продолжаем с классной музыкой.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе минтая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.
4: Андрей Фан.
5: Наташа Горбачева.
4: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
6: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
7: Ой, друзья, всем доброе утро. Понедельник, на календаре 18 мая.
1: Андрей, кому ты прошу, мы тебя... решили.

0: Нет друзей.
1: Мы решили.
0: Только эти воображаемые, которым ты каждый понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу обращаешься.
1: А это уже немало.
0: Немало. Да-да, воображение это немало.
1: Таких нету. Ну так вот. Ни друзей, вот ни подруг. Я сам себе хороший друг. Мы сегодня услышим
0: так
1: много...
0: Так говорил тот парень, у которого была зависимость.
1: Это да.
0: В седьмом часе мы рассказывали.
1: Давай, давай.
0: Все,
1: попробуй,
0: ладно.
1: Попробуй еще. Что еще расскажешь нам из прошлого? Мы хотим послушать много музыки, классной музыки и одну неклассную. Но она должна нам помочь.
0: Но она классная.
1: Она должна помочь в нашем конкурсе. Конкурс ЧПД. Мы собираемся сыграть в этом часе, но уже очень скоро, поэтому...
0: Если эту передачу где-то закрывают, где-то
1: мы открываем.
0: Это же хорошая примета.
1: Нет, ну почему ты связываешь? Мы же сказали, что название абсолютно уникальное.
0: Да.
1: Нет. Никакие совпадения тут.
0: Не считается. Все,
1: не считается,
0: как
1: все как было.
0: В любом случае, готовьте телефончики.
1: Да.
0: Нужно будет дозвониться. Будет несколько вариантов ответа. Будет весело, будет классно. Будет
1: будем
0: классно.
1: Угадывать.
2: Утреннее шоу

0: Ладно, что, поехали. 2-5-0-3-7. Телефонная линия. Кто-то звонится, с тем сыграем. Конкурс «Что было дальше?». Конкурс, в котором надо угадать, чем продолжается одна очень классная песня. Очень классная песня.
1: Да-да-да, которую...
0: Наташка уже сразу
1: Олег
0: же...
1: Олег Янченко. Олег Янченко, мы сегодня узнаем.
0: Что подсказываю? Сейчас тут такой, я знаю все творчество Олега Янченко. Буду звонить прямо сейчас и выиграю вас все, что могу.
1: Мы запомним это имя. Мы запомним это имя навсегда.
0: Ну, давай, посмотрим, кто дозвонился. Может, его имя ты лучше запомнишь. Доброе утро.
1: Попробую. Hello.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут?
2: Ян.
1: Не Олег Янченко.
2: Нет.
0: А не знаком с творчеством Олега Янченко?
2: Нет.
0: Сейчас в одночасье звездой станет человек.
1: Так, подожди, я записываю.
0: Ян, правильно, Ян. Да?
1: Не Янис? Да. Ян именно.
2: Нет.
0: Ян.
1: Хорошо, две буквы я справлюсь. Так, погнали с песней. Я не могу, просто сейчас вы услышите песню, все станет понятно.
0: Да.
1: Так. Ян,
0: итак,
1: готовься.
0: Олег Янченко. Как так совпало-то? Ян нам позвонил, чтобы угадать песню Янченко. Хорошо. Песня называется... А я могу говорить, да? Да, песня называется «Ты дальнобой, братан». Песня, на самом деле, та, которая...
1: Серьезная.
0: Да, она звучит вот... Ну, слушай внимательно.
3: А ты плевал на туман и беспредел дорог, ведь дома ждет тебя родной...
1: Так, кто-то родной ждет...
0: Кто-то родной его ждет.

0: Идет дома.
1: Олега Янченко.
0: Ян, внимание. Родной браток, родной порог, родной сынок или родной уголок?
2: Ну, по логике, наверное, порог.
0: Какой логики?
1: У Олега Янченко нет логики.
0: У него есть родной порог. Сынок не родной. Браток вообще. Уголок или порог, или браток, или сынок.
2: Порог. Буду пробовать.
1: Ян выбирает будешь... порог. Слушай, Ян, я хотел еще придумать вариант хорек. Может быть, ты хочешь хорька выбрать? Родной хорек. Андрей сказал, фигня какая-то, перестань свои глупые идеи тут.
0: Нет, ты давай, смотри, порог. Может, тебе подскажут. Сейчас я тебе просто продолжение. Может, ведь дома ждет тебя родной, которому ты всяко разно, но возвращался. Которому ты всегда всяко разно, но возвращался. Порог.
1: Ян, ты тут?
2: Да тут, тут.
1: Да вы достали, говорит. Ты все порог человек выбрал, Эндрю.
0: Точно порог?
2: Ну точно порог.

0: снова срочнется.
1: Ты нас обманул, ты знал.
2: Ян, а откуда ты знал до песни?
3: Нет. Ну, по логике, ну, ехать, ну.
2: А браток тебе как? Почему не подходит браток? А сынок родной? Какой порог? Почему между сынком, братком и порогом ты все-таки выбрал порог?
1: Да, там на самом деле... На самом деле там дальше, ну, короче...
2: Там песня серьезная.
1: Серьезная,
2: это
1: Наташка.
2: Олег, да, это Олег Янченко, если что. Он как бы себя считает композитором, автором-исполнителем.
1: Ты дальнобой, братан, ты хозяин дорог.
2: Благодарим Олега и благодарим Яна, потому что, Ян, ну, тебе достаются носочки топ-радио.
1: Носочки топ-радио, поздравляем тебя, супер.
2: Спасибо.
1: Стоял на своем до последнего, молодец.

0: Коллаборация, да? Эд Ширан и Мартин Гаррикс. Ну, кто мог подумать?
1: Коллаборация.
0: Классные вокалы Эда Ширана, прикольный звук Мартина Гаррикса, по-моему, должен быть успех.
1: Эндрю, когда ты отправляешься, планируешь отправляться в театр Дайлас?
0: Ну,
1: ты вообще когда последний раз там был?
0: Когда пригласят.
1: Я была там. Для
0: понятно.
1: Одного из мероприятий
0: рядом.
1: Нужно было платье. Так. И меня впустили туда прям внутрь, и я подбирала платье, как там все работает, какие коридоры там, классные, интересные.
0: Так что это у нас, рубрика выпендрёж сейчас началась?
1: Да. Типа, что видишь, я могу зайти
0: ближе.
1: Туда, где, куда ты не можешь.
0: Все.
1: Короче, ладно, если ты вдруг надумаешь зайти туда, где я не могу,
0: я тебе обязательно об этом сообщу.
1: Хорошо. На входе тебя попросят показать свой телефон, после чего в принудительном порядке приклеят и заклеят твою камеру. Такие новые правила сейчас в театре Дайлас. Представляешь? Решили бороться с телефонами во время спектакля.
0: Отклеят, приклеят мою камеру, которую я никогда не смогу отклеить, конечно же, да?
1: Ну,
0: сразу через две минуты.
1: Специальные, конечно, наклеечки там используются, но решили бороться с телефонами жестко. Жестко, просто. Некоторые называют театральный беспредел.
0: Не, ну я думаю,
1: все,
0: что...
1: там зрители начали ругаться.
0: Следующий шаг, они берут молоток и разбивают тебе камеру. Ну, чтобы так, на всякий случай. А я буду делать, как мой сын делает на экзаменах. Он просто берет еще один телефон с собой.
1: Ага! Ты сейчас, подожди, экзамены еще не закончились, что ты закладываешь?
0: Да у него нет в этом году. Что там закладывает?
1: А, сегодня все в этом году все хорошо, спокойно, да?
0: Ну, ты понимаешь, да, что как дети только не... Они сдают фейковые телефоны. Кто калькулятор, кто-то сдает. В этом самом, в чехле. И преподаватель думает, что там внутри телефона, когда достаешь, смотришь, там вообще просто какая-то шоколадка, не знаю, в форме телефона, знаешь. В общем...
1: Давай немножко вернемся все-таки к театру, да?
0: Потому что, я с таким и приду, скажу.
1: Да,
0: вот.
1: Потому что вот решение руководства театра пришло под таким определенным впечатлением. Да, тогда, когда на спектакле Сапню Новелла, в момент, когда на сцену вышел один из главных актеров, в зале просто появились десятки телефонов, все начали что-то снимать. Они говорят, все, это вопрос цифровой гигиены и защиты работников.
0: Сейчас мы его наклеечку приклеим на камеру.
1: Да.
0: И вы тогда снимать не будете. Просто сказать, не снимайте, нельзя?
1: Это не работает. Всегда же перед началом всех спектаклей просят не снимать. На людей это не...
0: Ты знаешь, когда меня попросят, когда достаньте ваш телефон, мы вашу наклеечку приклеим. Я просто пока буду сидеть ее отклеивать, я такой, кстати, можно же поснимать. Это мне наоборот будет напоминание. Ну, я всегда забываю такие вещи делать.
1: Цифровая гигиена.
0: В целом понятие гигиена, Наташка, классная штука.
1: Да,
0: ну, я
1: цифровая
0: имею в виду.
1: Гигиена. Такой у меня еще гигиены не было. Я хочу, чтобы у меня разные гигиены были.
0: Завтра можем об этом поговорить в рубрике «Код

0: Ну что, рубрика, наша рубрика, в которой мы говорим о тех песнях, которые когда-то были взяты из других песен. Потому что много обвинений в наше время, что вот ничего своего придумать не могут.
1: А
0: вот
1: ты просто сейчас хочешь разрушить эту легенду и объяснить, что никогда ничего люди нового придумать не могли.
0: Никогда.
1: Ни тогда,
0: ничего.
1: Тогда и сейчас.
0: Никому.
1: Никто.
0: Ничего.
1: Вообще.
0: Так, ну что ж, будем говорить о песне, которая принесла, наверное, мировую известность человечку и сделала его иконой, культом и вообще просто чем-то невероятным, и его карьера продолжается до сих пор. А трек является его визитной карточкой, и количество наград там даже очень будет сложно перечислять, но клип там собрал невероятное. Ой, сейчас посмотрю, сколько просмотров у клипа официально. Там что-то по 300 миллионов. К песне уже 16 лет, ну, там она в 99-м она вышла, и так далее, так далее. Награды, платиновые эти самые диски и прочее, прочее, там, конечно...
1: Хотелось бы ли ты, но ладно.
0: Можно перечислять, но не суть. Поговорим теперь о другой песне, которая вышла в 75-м году. Как ты понимаешь...
1: 75-й год, хорошо.
0: Гораздо раньше, чем...
1: Мягко говоря.
0: Ну, лет на 25 раньше.
1: Да,
0: на 24, окей. Если быть точным. У этой песни, кстати, ни много ни мало, тоже 10 миллионов просмотров. Но, возможно, только по одной лишь причине. Потому что все ее сравнивают... Ну, давайте, кто угадает, это суперизвестная песня, это будет несложно. Я ставлю специально, намеренно, со средины, да, чтобы где-то вот он поет... Ну, тут все слышно уже.
1: Нет.
0: 2-5-0-3-7. WhatsApp, кто узнал?
1: Я знаю правильный ответ, и я не могу угадать и услышать то, что... Ага, я поняла.
0: I Got That называется эта песня. Поет ее Лаби...
1: Сифре. Лаби Сликты.
0: Лаби Сликты, да. Поет он ее хорошо, будем откровенны. Да. Классная песня, не? 75-й год.
1: Классная, да.
0: Ты забыла название песни, да, да. Ну еще немножко послушаем. Да-да-да, уже угадали наши слушатели.
1: Да.
0: Но тут несложно, правильно?
1: Но я не согласна с вами.
0: Почему?
1: И с тобой не согласна. Но это прям реально не украло, вдохновился.
0: Что?
1: Ну вот, мне кажется,
0: тебе
1: да.
0: Так кажется?
1: Да.
0: Да? Даже... Давай проигрыш, смотри. А, нет. Сейчас. Я чуть-чуть перемотаю до проигрыша. Ну, смотри. Начало песни. Давай быстрее. Ну.
1: Раньше все было медленно. И музыка тоже.
0: А отсюда надо было начинать слушать, на самом деле, да. Фиг бы угадали. Да что ж такое?
1: Эндрю, что ты там натыкал?
0: Вот, проигрыш.
1: Давай.
0: Нашел.
1: Давай.
0: Да сам он.
1: Полетели?
0: Slim Shady. My name is what? My name is... My name is Slim Shady.
1: А можно именно сам спою? Без
0: можно.
1: Тебя. Ну не очень похоже.
0: Да? Не похоже ли? До сих пор не похоже. My name is...
1: Давай звоните Эминему.
0: Будем звонить и жаловаться, да. Не, Наташка, тут один в один.
1: Ну а давай My name is теперь ставим.
0: Поехали, а почему нет?
1: Давай.
0: Slim Shady. Ну и тут уже прямо хочется, чтобы он запел Hi, my name is.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: И топ-радио ситуация на дорогах в пробке в столице. На Карлеву Манегату, сторону Венемазгата, 20-минутная пробка сейчас. Также движение затруднено по ЛРБС и Канцема в сторону Вантового моста. Около 20 минут потеряешь там, и на самом Вантовом мосту пробка продолжительностью 5 минут. На Даугавпилс перед Булью 5-минутная пробка, и Булью перед перекрестком с Даугавпилс примерно 10 минут. На Круспилс 5-минутная пробка, Гранита в сторону Круспилс тоже около 5 минут. Лубан с 5 минут перед Сахарова, Густава Земгала Гатва в сторону Брибас около 10 минут. И Брибас в сторону воздушного моста 5-минутная пробка сейчас. Пробка в Валдлауче около 5 минут. На Елгавской трассе при въезде в столицу около 5 минут. Ну, из таких важных, наверное, все. Рассказывай. Ситуация на дорогах с помощью WhatsApp 2503037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: это минутка, и мы продолжаем.
1: Gribi dzērienkas ved uz mājām nevis uz taksi. Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholklīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholklīt!
2: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
3: Лай лайма дабинашин смирклис клюст вел салдакс. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laima ir tepat!
4: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

0: компьютер. Mm-hmm. Так, сейчас. Слишком быстро, я не такая быстрая, понимаешь?
1: Наташка, он заблокировался телефон.
0: Не так.
1: Буду рассказывать об этом всем на всю страну.
0: Слушай, телефон может заблокироваться только у твоей второй половинки, пока ты пытаешься вскрыть. Нужно пароль, знаешь, из этого? Mm-hmm. Никогда у тебя такого не было? Ты не пытался вскрыть чужой телефон?
1: Нет.
0: Нет, ну ладно, мужа пароль я знаю, тут все нормально. Так, ладно, давай тогда обсудим, что если ты планируешь поступать в Принстонский университет, то...
1: Принстонский?
0: Да, то...
1: Планировал как раз, ну-ка.
0: Да. По всем фильмам хочется очень туда поступить.
1: Ходить в кампусе, ходить в куртке с белыми рукавами, играть в бейсбол.
0: И вот это пиво вот так вот
1: пить. В стаканчиках, да, которое вредит нашему здоровью.
0: Нет, не в стаканчиках. Нет, у них же там вот эти игры.
1: Из банки, с этой, да?
0: Нет, в тебя там просто заливают.
1: Да. А что? Еще сильно, очень сильно.
0: Воронка, пивная воронка вредит вашему здоровью.
1: Да, в студенческие годы, может быть, еще так это было бы актуальненько. Ты сейчас так смотришь, ты что? Можно выспаться, пожалуйста? Извините. Спасибо. Да,
0: Я понял. 130,
1: я буду в сообществе.
0: Да, 133 года они не меняли никакие вообще свои правила для экзаменов. И впервые за 133 года из-за того, что уважаемые студенты начали использовать и пользоваться ИИ, они решили ужесточить эти правила, чтобы никто там не списывал ИИ не пользовался. Понятно вам?
1: Я понял.
0: Распространение ИИ теперь беспокоит руководство Принстонского университета. Говорит, все... Хватит.
1: Опомнились.
0: Да. Они просто в прошлом году провели там некоторый опрос, по результату которого 29,9% студентов признали, что они списывали во время экзамена.
1: Мне просто интересно, вот как бы кто-то будет отрицать, что через какое-то время ИИ перестанет быть актуальным, и мы перестанем им все пользоваться, потому что,
0: очевидно, что
1: он навсегда с нами уже так, останется,
0: все
1: правильно?
0: Останется, да.
1: Да, это не та технология, от которой мы вдруг откажемся, да?
0: Нет, все.
1: И в этот момент ты сидишь такой вот, ты с помощью искусственного интеллекта, да, там, воспользовавшись им, что-то списал. Mm-hmm. А в тот момент, когда тебе эти знания пригодятся...
0: Под рукой же тоже будет ИИ, ты в этом смысле?
1: Конечно. И в чем проблема?
0: Проблемы нет в итоге.
1: Так, ну и что?
0: Давайте
1: лучше изучать, как им правильно пользоваться.
0: Отменяем экзамены.
1: Ну, в смысле, отменяем экзамены? Нет, списывай, но так, ну, как бы грамотно.
0: С ИИ.
1: Ну, да.
0: Или, как многие говорят, ИИшечка моя.
1: Да. Многие так издавна говорили, но в немножко других частей. Короче. В чем проблема-то? Я никак не могу понять. Раз, знаешь, этот самый борется со списыванием с помощью ИИ. Ой, какая проблема. Он борется с допингом в спорте. Да нет, разрешите бы допинг. Пускай все.
0: Будут на допинге?
1: Офигачиться допингом. У кого круче допинг? Я шучу, нет, ни в коем случае. Это шутка, подождите.
0: Да, проблема в том, что потом...
1: А с ИИ нормально.
0: Потом, как ты сказала, не обфигачиться, никаких соревнований не будет. Они просто...
1: Да просто роботов уже.
0: Как вы хотите вообще.
1: Ты видишь, слышала, что они устроили забег роботов против человека? Классная идея.
0: И робот победил.
1: Да и робот победил. Такие, вау, вот это да. Да просто дайте роботам уже бегать. Все, хватит. Мы будем сидеть смотреть.
0: Мы больше не боимся ИИ, мы не боимся роботов.
1: Все, пускайте их, пусть мама хаются. Бои роботов против роботов. Это же классно. Я видел уже, кстати, один из таких.
0: Как тебе понравился?
1: Вообще класс. Они прыгали, знаешь, типа, у каждого из них был бой с тенью.
0: Да.
1: Они скакали друг к другу, там было, кто первый попадет.
0: Да.
1: И так вышло, что наконец-то они повернулись в ту сторону, в которую надо, оба ударили, и оба упали, и встать не смогли. Это вообще...
0: Вот это да.
1: Вот это соревнование, да, я понимаю.

0: новое!
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Zini vai nini, Ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 18 мая. В Латвии ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха на всей территории страны составит +14, +16 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду.

0: же я хочу сказать? Что же я хочу сказать? О, а кто-то еще что-то хочет сказать? Ну-ка, здравствуйте.
1: Кто-то еще два часа будет говорить.
0: Ну-ка,
1: после
0: здравствуйте.
1: Этого.
0: Так, что
1: простите
0: у тебя?
1: Простите за голос, который у меня.
0: Мы тебе прощаем любой голос, мы тебе не прощаем все твои отвратительные истории в твоем инсте. С какого-то красивого места. Все, неинтересно, Руза. У тебя есть два часа, рассказывай.
1: Я пела, я танцевала.
2: И все. Нет. Рузанчик у нас вообще не пьет. Кстати, это тоже вредит вашему здоровью.
0: То, что ты не пьет?
2: То, что Рузан не пьет.
0: Рузан не пьет, это вредит вашему здоровью. Вам. Имейте в виду.
1: Почему вы на этом акцентируете внимание? Я говорю, что я пела. Сорвала голос, смеялась. У нас знаете, кто был с нами? Антоша, Антон Герасимов.
2: А мы его поздравляли с днем рождения.
0: Забегал, так сказать, да?
1: Да, вот вы стендапы, вы тут подкасты делали, а он нам прожарку сделал.
2: Вообще супер.
0: Что, просто позвали шашлыки его пожарить? Хорошее дело, да. Все, ребятки, до свидания, до завтра.

0: А также новинка. Эти звуки нам очень знакомы. По многим другим трекам Without You слышим скоро от Griffin. А также немного очень интересного необычного вайба от Kelly's Trick Me. Ностальгия очень скоро в ваших колонках.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Среда начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
5: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
4: Автостопом.
5: Включи среду на полную мощность.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу из АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы из АБЦ.
7: Šovasar Rīgas gan

0: магазинах Casino.ky и для участников SmartNet в интернет-магазине. Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника. Льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl. Стоит того.
6: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
9: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
8: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и бюро кредитной информации.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха на всей территории страны плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.

0: немного классики.
1: Хорошего настроения.
0: Love Generation. Скоро.
2: Мускашу салга вафелинч.
3: Аркафею и отладывинч.
2: О, я.
3: Салга вафелинч.
4: Garšovinš.
5: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brauni.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!

Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха сегодня на всей территории страны плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.

Вообще, на самом деле, сама Дельта, она довольно-таки большая звезда в Австралии. Вот поп-музыки ее знают, у нее очень мощный вокал, у нее эмоциональная подача. А именно этот трек Eclipse, это был такой атмосферный поп-гимн. И про что он? Про то, как пройти через тьму и снова найти свет. Красивый вокал, масштабно очень все это выглядело, визуальная часть, супер, шоу, все как надо. В общем, смотришь и думаешь, что вот оно, это Евровидение такое, каким оно должно быть. Если не смотрели, хотите заглянуть...

0: рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Virši, turpina darīt!
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
0: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Кто бросал трусики звездам? Это серьезное дело.
6: Собираешься использовать, чтобы это
5: я
6: было более...
5: Я хотела тоже спросить.
6: Да, это важно
5: как-то?
6: Или
5: мне
6: нет?
5: Нужно их перед концертом.
6: Надо поносить, наверное.
5: Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
6: Да.
5: Понимаете?
6: Поэтому придется купить
5: трусы.
6: Новые. Может, кастинг устроим?
5: Ну, я не знаю.
6: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лене Кравица трусы из твоего гардероба.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Днем с 7 до 10.
7: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бонэ Типс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонэ Типс АБЦ.
8: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
0: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
8: Метрополы. Видеть и увидеть.
9: Среда начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
10: Автостопом.
11: Включи среду на полную мощность.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.

0: Стартовал, начался. Будем, конечно же, о нем говорить, рассказывать вам, делать. Ах, как я этого жду, как это приятно. Прогноз. Сегодня будет не только прогноз погоды на день сегодняшний, даже, кстати, на эту неделю уже подготовил, но и прогноз на будущие матчи по хоккею. Расскажу, на что каждая команда сегодня может рассчитывать.
1: За хитом. Дневной эфир.

Вот такая вот новинка. У нас еще одна появляется новинка, но здесь, ну, как бы сказать вам... Это Хюгел у нас был только что, очень популярный музыкант. Но далее, далее... Девчонки, женщины, которые не нуждаются в особом представлении. В эфире у нас появляется Мадонна, Сабрина Карпентер с новым треком совместным «Bring Your Love». Это одна из самых обсуждаемых, как вы понимаете, коллабораций этого года. Королева поп-музыки Мадонна объединяется с Сабрина Карпентер, новой суперзвездой поколения ТикТока и стримингов. Все мы ее прекрасно знаем по песне «Эспрессо». Трек, который мы послушаем, стал частью нового альбома Мадонна «Confession 2», продолжение ее культовой дэнс-эры 2000-х. «Bring Your Love» — песня про свободу быть собой. Несмотря на критику и давление со стороны, в тексте Мадонна и Сабрина буквально отвечают все, кто пытался их ограничивать. Ну, что касается чартов, то песня уже, я вижу, успела дебютировать в Billboard Hot 100 и британском Top 40, а также взлетела в радиоэфирах Европы и в нашем эфире. Здесь она впервые появляется в рубрике «Не звучит». Давайте ее оценим прямо сейчас здесь на Топ-радио.

0: Один за другим. Прямо сейчас.
1: Топ Мьюзик.
0: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
0: Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: и обзор нашего хит-парада, который состоялся и в очередную пятницу 15 числа. Мы подвели итоги целиком и полностью. Этот музыкальный час вы можете послушать на нашем сайте tupradio.lv, раздел «Архив». Ну а прямо сейчас уже голосовать по новой турнирной таблице tupradio.lv среды, еще и в Telegram tupradio, только хорошие новости. Нас покинули два ветерана. Heaven I Run, 17 недель в топе, и Offenbach, Miles Away, 12 недель. Пришли Армин Ван Бюрен и Like a Child на 15-ю строчку. Что самое интересное, разместился он рядышком со своим Sunshine on Me, этажом ниже. Самая высокая новинка оказалась на 5-м месте от Zivert Gas. С первой попытки проходит номер 5. На 4-м месте, что самое интересное, опять Zivert. Песни «Банк», которая уже в нашем топе 14 недель. Ну а пьедестал почета открывали Бибер Рекс и Faithless New Religion, бывшие победители.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Но вновь возвращаются в борьбу и бывшие лидеры уже гордые Рейнер Зоновелт, «Локо Локо». 5 недель были на первом месте. Три недели на втором месте. Кто их сбил с первой строчки? Скоро узнаем.

0: самом-то деле достаточно быстро они захватили лидерство. Уже на 4-й неделе Диджей Жуков и Одинокий Голубь стал гордым орлом на одну неделю как минимум. Посмотрим, что будет на этой неделе. Сможет ли Голубь остаться орлом или все-таки вернется обратно в Голубя. Ну или очень мощный Голубь. Как можно это еще объяснить, то, что этот трек занимает первую позицию? Конечно же, можно объяснить тем, что ностальгия. Когда-то эту песню исполняла Яна.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Яна, конечно же, певица, не радиоведущая. Которой тоже, кстати, большой привет. Диджей Жуков и Одинокий Голубь. Первая неделя лидирования.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Завтра днем преимущественно облачная погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха ночью плюс 9-12 градусов, на востоке плюс 12-14. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, а на северо-востоке до 22. В среду погода солнца будет чередоваться с облаками, ожидается дождь преимущественно в восточных районах Латвии, а ветер останется слабым. Ночью температура воздуха опустится до 5-9 градусов, днем воздух прогреется в среду в Латвии до 17-21 градуса, на побережье до 12-16. В конце этой недели станет теплее, ночью почти по всей Латвии не будет холоднее 10 градусов тепла, а днем местами поднимется до 24 градусов. При этом будет облачно и вероятен дождь.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в понедельник территорию Латвии с востока пересекает зона осадков, и на большей части Латвии дожди, местами возможны также ливни и грозы. Ветер слабый, умеренный, северный, во время грозы порывистый. Температура воздуха по Земгале, Визема и Латгале плюс 13-16, в Курземе 14-18. В Риге облачно, после обеда начнется дождь, возможен сильный ливень и гроза с резкими порывами ветра, а температура воздуха в районе 15 градусов тепла.

Ну что, о погоде поговорили. Небольшие итоги хит-парада нашего подвели. Рубрика «Не звучит» уже была. Остается Уилл Смит и его легендарный «Man in Black» и новости спорта, конечно же, в этом часе. Будем говорить о хоккее. Успеем, может быть, затронем еще и футбол. Посмотрим. Но центральная, конечно же,

0: zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Суперцены в уикенд. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец. Получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро.

Кто пропустил чемпионат мира по хоккею, субботние воскресные матчи, рассказываю. Великобритания, Австрия 2-5, Словакия, Норвегия 2-1, Венгрия, Финляндия 1-4, Италия терпела поражение сокрушительно от канадцев 0-6, неудивительно. Словения, Чехия после овертайма 3-2, и Швейцария обыграла в первом матче латвийской сборной Латвию со счетом 4-2. В первом матче мы потерпели поражение, но потом отыгрались на немцах вчера. Молодцы, очень круто, здорово прям в обороне сыграли. Я очень расстроился, потому что Гудлевский не получил прислушивая игрока у наших ребят. Ну, Балцерс, понятно, молодец, крут, но то, что творил Гудлевский, я не ожидал. Да. И Латвия, соответственно, одержала победу над Германией 2-0. Норвегия, Словения 4-0. Швеция, Дания 6-2. Австрия, Венгрия 4-2. Словакия, Италия 4-1. И США без проблем с Великобританией после своего поражения разобрались 5-1. После этой песни мы поговорим о том, что нас ждет сегодня. Это более важная информация, потому что то, что было, оно было уже. Уже запротоколировано, не вернусь.

Еще немножко о прошлом. Национальная хоккейная лига, там тоже большой хоккей продолжается. И это плей-офф. Баффало уничтожили буквально Монреаль со счетом 8-3. И в серии теперь ничья 3-3. Теперь переходим к сегодняшнему дню. И это чемпионат мира по хоккею, который стартовал на прошлой неделе в пятницу. Сегодня на чемпионате мира день, где пахнет уже не стартом турнира, а настоящей турнирной нервотрепкой. Команды успели уже показать свои сильные и слабые стороны. И теперь каждый матч это уже не разогрев, а настоящая битва за позиции. И даже, я скажу, больше психологическое преимущество перед плей-офф, который не заставит себя долго ждать. Быстрый достаточно турнир. Канада-Дания сегодня. Канада на старте турнира выглядит очень уверенно. Команда играет фирменный североамериканский хоккей. По первым матчам видно, главное, канадцы пока не включили максимальные обороты, но все равно выглядят как такая серьезная хоккейная машина. Они уже успели показать отличную реализацию моментов и глубину состава, забивают и Селебрини, и другие лидеры. Что касается Дании, то эта команда боевая, но против топов ей пока тяжело выдержать темп все 60 минут, особенно когда соперник начинает раскручивать атаки волнами, а канадцы это умеют делать. И вот первый период датчане еще смогут, мне кажется, держаться, но дальше Канада начнет растягивать защиту и душить скоростью, и посмотрим, что из этого получится. Очень вероятно, большое количество бросков от синей линии, активная игра канадцев на пятаке, и, скорее всего, победа будет за сборной Канады, причем серьезная, 5-1. Финляндия-США. Вот это уже афиша такого, знаете, уровня полуфинала. Финны начали турнир очень собрано, они мало ошибаются, прекрасно играют без шайбы и выглядят как команда, у которой все заранее рассчитано до миллиметра. Финляндия сейчас одна из самых организованных сборных этого турнира. США же стартовали неоднозначно, была осечка против Швейцарии. Правда, там было сложно не ошибиться, потому что это хозяева и первый матч, но затем американцы уверенно разобрались в Великобритании. 5-1, напомню, и видно, что команда постепенно набирает скорость. Это будет очень быстрый хоккей. Ключевой фактор – дисциплина. Удаления здесь могут решить абсолютно все. И по текущей форме Финляндия выглядит чуть более цельной командой. Американцы опаснее индивидуально, но финны сейчас играют как идеально настроенный механизм. И я думаю, что все-таки финны возьмут верх, пускай в тяжелом матче где-нибудь 3-2. И да, здесь даже вполне возможно пахнет овертаймом. Германия-Швейцария. Ну, Швейцария пока выглядит одной из самых зрелых команд турнира. Они уже успели обыграть и США, и Латвию. Причем сделать это очень достаточно спокойно и по-взрослому. А вот Германия буксует. И вот вчерашнее поражение от нашей сборной показало, что немцам тяжело вскрывать плотную защиту, когда не получается навязать силовой хоккей. Если швейцарцы первыми откроют счет в сегодняшнем матче против немцев, то матч может стать очень неудобным для немцев, как, например, вчерашний против сборной Латвии. На сегодняшний день Швейцария выглядит стабильнее и увереннее, так что, скорее всего, они одержат победу. Но немцы должны что-то делать и забрасывать, поэтому пускай будет 4-1-4-2. Швеция и Чехия. Еще один матч сегодня вечером. И вот это настоящий хоккейный десерт этого вечера. Швеция после не самого уверенного старта начинает все-таки просыпаться. Особенно впечатляет их молодежь. Чехия же, как всегда, очень умная команда. Они умеют играть по счету. Теперь терпеть и ждать своего момента. Даже в тяжелых матчах чехи редко теряют структуру. Будет много тактичной борьбы. Очень многое решит реализация большинства. В общем, это самый непредсказуемый матч этого дня. И по текущему движению и свежести, наверное, Швеция все-таки выглядит чуть резче и лучше чехов. И пускай они победят 3-2. Но я им не желаю победы. Я просто даю свою догадку, свой прогноз. Причем, вполне возможно, через драматичную концовку и шайбу мы увидим на последних минутах. Такое

Capri Ponte Blue DVD-DVD. Ну и в конце, да, в футболе немного. Закончился, можно сказать, уже чемпионат во Франции. Лига 1. ПСЖ взяли чемпионство, несмотря на поражение в последнем туре от ФК Париж 1-2. 6 очков. На втором месте оказались Ланс, 3-й Лиль, 4-й Лион, 5-й Марсель, Рен 6-й. Осталось сыграть только Тулузе против Нант. Закончился и чемпионат Бундеслига. Германия, Бавария, 89 очков, стали победителями. Дортмундская Боруссия, 73 очка. Red Bull Leipzig, 65. Штутгарт, 62 очка. И Хоффенхайм, 5 место, 61 очко. Еще немного поиграют в АПЛ Англия. Арсенал, 79 очков, Манчестер Сити, 77, Манчестер Юнайтед, 68. Барселона еще поиграет, тоже испанский чемпионат, 94 очка, Реал Мадрид, 83, Вильяреал и Атлетико, 69, спорит за третье место. И Италия, Интер, 86 очков, Наполи, 73, и Милан, Рома, 70, спорит за третье место.

0: сегодня у нас понедельник, 18 число. Несмотря на то, что это третий понедельник в этом месяце, это всего лишь второй рабочий у большинства латвийцев. Потому что 4-го мы отдыхали, но следующий у нас островок отдыха будет 23-24 числа. Это следующий месяц, июнь, когда мы будем, конечно же, отмечать праздник Лига. Обожаемый наш! Ну а сегодня день, когда весна звучит ароматом, международный день сирени. Сирень особенно любима в странах с выраженной сменой сезонов. И это, конечно же, и Латвия, и Литва, и Эстония, и остальные наши соседи. И я в субботу получил огромное удовольствие от прогулки. И мне посчастливилось понаблюдать действительно за прекрасной нашей природой после дождя. Этот запах сирени, он какой-то действительно особенный. И что самое интересное, селекционеры вывели сотни сортов. Существуют сирени не только фиолетовые, но и белые. Кстати, в Латвии их тоже можно заметить. Розовые, даже с необычными оттенками. Но это все, этим нас не удивишь. Действительно, у нас сирень в Латвии очень хорошо себя чувствует. А также сирень живет очень долго. Кусты могут расти десятилетиями, а иногда и более 100 лет. То есть может пережить человека. И она в итоге становится частью ландшафта целых поколений. Но, как правило, на своем участке сирень никто не сажает. В основном это туи. Потому что у туи тоже много разных вариантов, но смарагд лучше всего приживается. Аромат сирени – химическая смесь. Запах формирует десятки летучих соединений, поэтому он кажется таким объемным и нам узнаваемым. Ну и цветение, конечно же, самое обидное, очень короткое. Красота сирени обычно длится всего пару, спасибо, не дней, а недель. И именно поэтому ее действительно многие люди так ценят. И буквально сирень нам напоминает, ребята, что самое красивое часто самое недолговечное. Поэтому надо ценить.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до

будет мощное эмоциональное продолжение нашего эфира в рубрике «Не звучит». Но сначала здравствуйте, передайте Илье хорошего дня, пожелайте ему и пожелайте, чтобы рыбка ловилась удачно и настроение было хорошее. Удачной вам, парни, рыбалки, и пускай дождик, который нам обещают практически по всей Латвии сегодня, он вам никак не помешает, но может наоборот даже и клев будет лучше, настроение выше. У нас в рубрике появляется Go Artur или Go Artur. Это Артур Нерсесян, получивший известность как вот Go Artur. Он начинал свой творческий путь без каких-либо связей и финансовой поддержки. До поры до времени он был малоизвестным певцом из Тюмени, который пытался проявить себя на музыкальных конкурсах. Прорыв случился после выхода кавера «Иностранец», давшего песню Валерия Меладзе «Вторую жизнь», и, по мнению многочисленных поклонников, он даже превзошел оригинал. Артур появился на свет 20 апреля 1997 года. Нерсесян с благодарностью говорит о родителях, которые поддерживали его творческие начинания и стали первыми людьми, кто заметил его музыкальный талант, поверили в него, они, наоборот, пытались как-то убить в нем его веру и желание в себя, и желание заниматься музыкой. Все начиналось с домашней караоке-установки, купленной отцом, которая и показала, что у ребенка действительно есть и голос, и слух. И, в общем, талантливый человек появляется в нашем эфире, который не звучит у нас на топ-радио, но вполне возможно, что свобода будет иметь место в нашем эфире. Быть свободной и еще появиться не раз.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: что удерживается этот трек в нашем хит-параде, и это уже прекрасно. 6 недель в топе, ни разу выше 14 места, как раз...
1: Место номер 14.
2: 14-е.
0: Это 14-е место было достигнуто на прошлой неделе в прошедшую пятницу. Тогда Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight» впервые оказались так высоко. 14-я позиция пока их предел. Не густо, конечно, за 6 недель. Будем ждать дальше, что будет происходить. А пока послушаем с вами, что было у нас на этом месте 2 года назад. Тогда был тут Деоро и «Without Your Love». Не очень удачно вторая неделя у него прошла, потому что с 11 на 14.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: краем уха слышал, что Рузана подвела уже итоги Евровидения 2026 года. Но мы тоже с вами этому уделим очень немного времени, буквально минутку. Вполне возможно, что ее радиопублика не моя радиопублика, и наоборот, такое бывает, что люди просто не имеют возможности слушать мой эфир или, наоборот, эфир Рузаны или других каких моих коллег, поэтому события происходят раз в год, поэтому одну минутку можно, собственно, за год уделить Евровидению. Если кому-то он не нравится, этот конкурс, то мы долго растягивать это все не будем. Ну а сейчас еще более важная и актуальная информация для латвийцев, так точно, потому что мы говорим о погоде. Завтра днем преимущественно облачная погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха ночью плюс 9-12 градусов, на востоке плюс 12-14. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, а на северо-востоке до 22. В среду погода, солнце будет чередоваться с облаками, ожидая дождь преимущественно в восточных районах Латвии, а ветер останется слабым. Ночью температура воздуха опустится до 5-9 градусов, днем воздух прогреется в среду в Латвии до 17-21 градуса, на побережье до 12-16. В конце этой недели станет теплее, ночью почти по всей Латвии не будет холоднее 10 градусов тепла, а днем местами поднимется до 24 градусов, при этом будет облачно и вероятен дождь.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в понедельник территорию Латвии с востока пересекает зона осадков, и на большей части Латвии дожди, местами возможны также ливни и грозы. Ветер слабый и умеренный, северный, во время грозы порывистый. Температура воздуха по Земгале, Видземе и Латгале плюс 13-16, в Курземе 14-18. В Риге облачно, после обеда начнется дождь, возможен сильный ливень и гроза с резкими порывами ветра, а температура воздуха в районе 15 градусов тепла.

0: Так звучит победитель Евровидения 2026 года Бангаранга. Венья завершился финал Евровидения, одного из самых громких музыкальных шоу Европы. Где в этом году интрига держалась до последнего момента, потому что победу держала певица Дара из Болгарии с этой композицией, да, и ей удалось обойти фаворитов букмекеров, то есть букмекеры предсказывали победу другим, не Болгарии, не Даре. Но все-таки голоса жюри, зрители сложились в ее пользу, и именно болгарская сцена в итоге забрала трофеи, главные трофеи этого конкурса. В первой десятке также оказались представители Израиля, Румынии, Италии, Финляндии, Дании, Молдовы, Украины и Греции. Израильский участник, кстати, занял второе место, несмотря на напряженный фон вокруг участия этой страны, из-за чего некоторые страны бойкотировали это Евровидение, но тем не менее, как сложилось. Латвии, да, здесь нет. И, по-моему, Эстония тоже не прошла. И только литовец смог пройти на Евровидение. Но, как мы видим, он тоже не в топе оказался. Ну что, ждешь 2027 год, где будем надеяться на возвращение Латвии в финал.
1: Постели твои волосы, переслушав.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Кто бросал трусики звездам? Это серьезное дело.
2: Ты собираешься использовать, чтобы это было более...
1: Я хотела тоже спросить. Это как-то мне нужно их перед концертом.
2: Надо бы их поносить.
1: Я не знаю. Здесь не одни трусы.

0: Автоклуб.
1: Автомобильная новость. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколос. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары с учетом культурно-исторического облика улицы. Введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. То есть думают не только о том, чтобы было посвежее, получше, покрасивее, ну и побезопаснее. До встречи в новом часе. А это закончим с легендой. Скутер. Его No

0: Сегодня 18 число, и сегодня Международный день не только сирени, но и музеев. Это праздник мест, где время становится экспонатом, а история живым собеседником. Музеи — это не только про прошлое. Современные музеи активно работают с технологиями, интерактивные экспозиции, VR-экскурсии существуют, и цифровые архивы. Тому, кто хочет посещать музеи, но при этом оставаться в современном мире. И не ногой из современного мира. Ночь музеев стала мировым явлением, и в Латвии тоже ночь музеев очень любят. Я очень не люблю, потому что приходится в один музей в такой день, в такую ночь, вернее, стоять, ну, час, может быть, полчаса, когда как вообще, конечно. Поэтому я лучше заплачу денежку и, во-первых, поддержу музей, а во-вторых, не буду тратить свое очень драгоценное время жизни на то, чтобы попасть в музей бесплатно. А в этот день, тем не менее, учреждения открыты до позднего вечера, и посещаемость резко, конечно же, как вы понимаете, возрастает. Выставки часто гастролируют между странами, как культурные послы. И самые старые музеи существуют тысячи лет, и музеи фиксируют не только искусство, но и быт, традиции и память народов. Мне наш на Югле музей нравится, под открытым небом. Вот жил бы там, честное слово скажу. Уйду на пенсию с радио, вот тогда пойду сторожем там работать. Этнографический музей. Прекрасное место.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Не знаю, там какая-то своя такая уникальная атмосфера в этом музее. Никто не был. Посетить можно. Попробовать почувствовать тоже то, что и я почувствовал.

0: Love Music.
1: Pop Radio.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20.
4: Это топ-20.
5: Место номер 8.
6: Восьмая.

Следующая классика Carl's Dreams. Супер-мэ-мэ. Рубрика не звучит, и у нас здесь появляется, ну, относительно свежий еще пока трек от Alan Walker и Isabella Melkman. Broken Strings. Но на топ-радио впервые прозвучит этот трек от Alan Walker. Он один из самых узнаваемых продюсеров современной EDM-сцены. Мы его периодически играем в нашем эфире. Не так много песен, конечно, как Дэвид Гетта или Робин Шульц. Но, тем не менее, благодаря рубрике «Не звучит» он появляется чуть чаще, чем мог бы. И после мирового успеха «Faded» его музыка стала символом атмосферной электроники. Мне очень нравится этот стиль. «Broken Strings» — это история про отношения, которые уже трещат по швам, но чувства все еще не отпускают. Название можно перевести как «Порванные струны». Метафора связи между людьми, которая постепенно разрушается. И этот трек уже на Spotify послушали более 12 миллионов раз.

0: мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
1: Ты слышала, что «Биг Банк» платит своим клиентам?
2: Что делает «Биг Банк»?
1: Платит своим клиентам.
2: «Биг Банк» платит своим клиентам?
1: Да, «Биг Банк» платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь «Биг Банк» предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. «Биг Банк». С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Новый фреш-бургер от «Макдональдс» с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра «Чеддер» и салатом в среднем комплекте «Супер-комбо» с любимыми «Чикен Макнаггетс» по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь «Супер-комбо». «Макдональдс».
5: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в Забеце.
8: Mums garšo salga vafeliņš
9: ar kafiju iet labi viņš
8: oh, jā.
9: Salga vafeliņš
8: un te jau salga kvadrātiņš
9: garšo viņš.

0: Отличный трек, но пока что ему первое место не удалось захватить. Ни одной недели он там не провел, зато две недели подряд был третьим. Филатов Карас включил музыку, после чего совершил небольшой прыжок вниз. К сожалению, для меня один из моих фаворитов.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Но еще время есть. Всего лишь 5 недель в нашем топе. Был 2 недели подряд на 3-м месте. И вот с 3-й на 6-ю. Мы с вами немножко в прошлое музыкальное отправляемся прямо сейчас, где видим прогресс. 6-я неделя плюс 6 строчек. Тогда 2 года назад, ровно 2 года назад, на этом 6-м месте у нас был Zerb и Addicted.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Завтра днем преимущественно облачная погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха ночью плюс 9-12 градусов, на востоке плюс 12-14. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, а на северо-востоке до 22. В среду погода солнца будет чередоваться с облаками, ожидается дождь преимущественно в восточных районах Латвии, а ветер останется слабым. Ночью температура воздуха опустится до 5-9 градусов, днем воздух прогреется в среду в Латвии до 17-21 градуса, на побережье до 12-16. В конце этой недели станет теплее. Ночью почти по всей Латвии не будет холоднее 10 градусов тепла, а днем местами поднимется до 24 градусов. При этом будет облачно и вероятен дождь.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в понедельник территорию Латвии с востока пересекает зона осадков, и на большей части Латвии дожди, местами возможны также ливни и грозы. Ветер слабый, умеренный, северный, во время грозы порывистый. Температура воздуха по Земгале, Визам и Латгале плюс 13-16, в Курземе 14-18. В Риге облачно, после обеда начнется дождь, возможен сильный ливень и гроза с резкими порывами ветра, а температура воздуха в районе 15 градусов тепла.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Переход на электромобиль обещает экономию, но новички часто совершают ошибки, которые стоят денег и нервов. Первая из них – погоня за дешевой комплектацией. Не жертвуйте емкой батареей, тепловым насосом и подогревом сидений, иначе зимой вы замерзнете и застрянете. Особенно это касается емкости аккумулятора. Если планируются поездки не только по городу, стоит выбирать версию с большей емкостью батареи. Кстати, о погоде. Многие недооценивают, как холод и агрессивная езда на трассе сокращает запас хода. Почти вдвое. Для эффективной зарядки на быстрой станции аккумулятор должен быть предварительно прогрет. Не надейтесь на общественные станции в городе. Найти свободную дома сложно, а время стоянки ограничено. Хороший вариант – зарядка на работе или в торговом центре, где можно совместить процесс с делами. Для владельцев частных домов разумнее установить дома собственную wallbox. Зачастую это не роскошь,

0: или разминаете ноги после дороги, проходит всего 15-30 минут. И этого времени достаточно, чтобы современный электромобиль набрал километров на 200. Правда, если батарея холодная, процесс пойдет медленнее. Поэтому перед зарядкой не забудьте заранее прогреть аккумулятор через меню автомобиля. Чтобы батарея служила годами, держите уровень заряда между 20 и 80% и избегайте глубоких разрядов. На загородных трассах отлично работает режим свободного качения. Отпустите педаль и позвольте машине катиться без энергии. А с помощью лепестков на руле можно регулировать силу рекуперации. Это поможет использовать запасы батареи максимально эффективно.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные авто.

Ну что, в Риге продолжается строительство велодорожки, которая должна соединить Пурсемс и Плявники с Улбрекой по улице Аугуста Деглова. Сам в пятницу прошлую попытался там на велосипеде проехать. Ругался больше, чем ехал. Проект выглядит как шаг в сторону более зеленого, конечно, города, да, но на земле все сложнее. Жители уже называют ситуацию одной фразой: неудобно, долго и перекопано. Люди жалуются на пробки, грязь после дождей, хаотичную организацию движения. Пешеходам трудно передвигаться в этих местах. Водители не всегда понимают, где и как им ехать, а на отдельных участках работы выглядят незавершенными, мягко говоря. В общем, власти обещают, что основная часть строительства будет завершена примерно в течение 2 месяцев. При этом в Думе подчеркивают, проект не только про велосипеды. Там и тротуары, и деревья, обновленные остановки. Все будет. Пока же район живет в режиме временного городского раскопа, скажем так, с ожиданием, что за шумом, пробками, которые мы там наблюдаем, все-таки появится более удобный маршрут между микрорайонами и пригородом. Спасибо за внимание. Далее Никита Матвеев на следующие 2 часа. Берегите себя и до встречи во вторник. Пока! Чуть не сказал воскресенье.

0: Elfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
4: Новый фреш-бургер от «Макдональдс» с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра «Чеддер» и салатом в среднем комплекте «Супер-комбо» с любимыми «Чикен Макнаггетс» по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь «Супер-комбо» «Макдональдс».
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом Сталмец, давай.
10: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
11: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
12: Calvin Harris. Шовса Ригс.

Я давно всем своим друзьям говорю, во-первых, нам нужно 4 выходных в неделю. Во-вторых, иногда бывают выходные, после которых нужны выходные. В-третьих, если были выходные, значит и за собой уходные тоже должны быть. Один из таких дней наступил, друзья, всех с понедельником. Замечательно, это не просто эпитет. Замечательно, это то, что можно писать на любой стенке. На любом фюзеляже автомобиля. Можно даже сделать себе бутафорскую татуировочку. Потому что, когда всегда замечательно, это не что-то и здорово. А если татуировка прошла, настроение поменялось, стало еще лучше. Ну или как там повезет. Сегодня мы будем вместе мониторить понедельник. Будем оценивать его. У вас для этого есть специальный WhatsApp-терминал 250037. Пишите. Всем welcome. Лучший день недели наступил.

0: Flash. Прекрасный повод оставаться с нами всегда.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Grilla sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Утро начинается не с кофе, а с ним.
9: Его поблагодарили за самый подробный, актуальный, важно что, рейтинг сайтов для взрослых. Ребята отреагировали как?
10: Мы начнем бороться с этой зависимостью завтра.
9: Двумя руками.
10: Сегодня у нас большие планы.
9: Чел, спасибо. Некоторые, говорят, ноги не знали даже, что такие есть. Вот сейчас начнем бороться. Да, 1100 сайтов он опубликовал.
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
11: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир теш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитцискас дарбибс вейцайем.
12: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Читаю книгу, называется «Люди, которые играют в игры». Это хорошая книга, всем рекомендую. Написано просто, содержание емкое, интересная такая, знаете, литература про то, как человеческие нравы устроены. Эрик Бёрн написал, вот вам коротенький факт из этой книжки. Что вам нравится в рукопожатии? Людям нужны рукопожатия как свидетельство того, что ты принимаешь человека, с которым общаешься. И удивительно, автор пишет потрясающий нюанс. Я его знал, но никогда не обращал на него внимания, как, впрочем, я уверен, и вы. Крепкое рукопожатие — это свидетельство того, что ты человека полностью понял, принял и без проблем, что называется, отпускаешь его в большое долгое плавание. Рукопожатие вялое, влажненькой слабой ладошкой, без взгляда в глаза — это отвратительно. Вы мне это, пожалуйста, бросьте. А еще лучше — давайте встречать друг друга объятиями. Эрик Форм об этом не пишет, но мне кажется, что здесь мы можем легко его дополнить. Надо больше обниматься и занимать друг другу до зарплаты.

А впереди-то у нас сколько всего? Поехали, поехали, поехали! Гордо, Ренье, Зоневелд, Локо-Локо! Я знаю, ты хочешь позвонить.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Дождь во второй половине дня и до вечера. Температура воздуха на всей территории страны 14-16 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду.

столица нашей страны, которой нельзя не гордиться. Дождь идет, прям как в той песне. Словно из водопровода льется на людей вода. Погода, она такая, какая она есть, друзья. Это все не более чем предлагаемые обстоятельства. День под названием понедельник, вот что гораздо более стабильно, наступает каждую неделю. Это потрясающе. Хочется всем пожелать удачного вечера. Кстати, день потихонечку трансформируется в вечер. Нравится вам это или нет?

хочется всех вас поздравить, друзья. Если вы сделали какую-нибудь важную покупочку, например, поздравляю. И если вы сделали какое-нибудь философское открытие, это тоже очень важная веха. А может быть и нет. Ну, то есть с новым часом могу всех поздравить. Это 100% имеется. Имеется у нас такое обстоятельство у всех. А вот какая роскошная музыка ожидает нас в этом часе. Давай посмотрим. Let's go!

Кэлвин Харрис, собственной персоной, Blessings. Все это в этом часе, ребята. Хорошо быть настроенным на нужную волну. Portugal The Man будет петь для Маршмеллоу песни «Феникс». Именем Чарльза Баркли нарекаю вас самыми крутыми слушателями, друзья. В новом

0: На улице дождь, а ты одет не по погоде, может быть.
1: Или вышел из дома, забыл наушники, а возвращаться за ними лень.
0: Или, может быть, кто-то позвонил, позвал на встречу, а последний момент отменил. Чего в жизни только не происходит. Самое главное, чтобы это происходило с тобой в моменте, не забывая о том, что такая энергия тоже нужна. Мозгу, по большому счету, все равно, из чего высекать электричество. Потому что эндорфины, они всегда продолжают пополнять друг друга. И это цепная реакция под названием «Жизнь», друзья. Конец философской реплики. Let's go! All-time favorites.

0: Хороший рэпер обязан иметь неоплаченные штрафы, созависимые отношения, просроченный техосмотр, несколько подписок на сервисы, о которых он даже не знает, поскольку он забыл элементарно о том, что оформлял. Ну и, конечно, красивые джинсы должны быть уважающего себя рэпера, а глубоко в душе он должен очень хорошо относиться к танцевальной музыке. Но это только последнее время он стал признаваться. Так-то долгое время он никому об этом не рассказывал. А еще у каждого уважающего себя рэпера должна в закладках быть радиостанция топ-радио, а не то, что вы подумали.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12.

0: гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника. Льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl. Стоит того.
1: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
4: Среда начинается с

0: Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: «Автостопом».
0: Включи среду на полную мощность.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy!

Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Оптибет. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

Я точно знаю, что эта песня целиком и полностью, абсолютно целенаправленно, создана по образу и подобию другой песни. Но я не могу доказать это. Вот по совокупности звуков, это же чистейший чикейновский офшор. Мне лень искать оригинал, но это правда. Это шельмец Кельвин Харрис. Но умело сделано.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, дождь во второй половине дня и до вечера. Температура воздуха на всей территории страны 14-16 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду.

понедельник самый лучший день при условии, если вокруг хорошие люди. Пожалуйста, задумывайтесь об экологии. Я не говорю об утилизации мусора. Это логично. Об этом уже все знаем. Настало время задуматься об экологии, которая вокруг. Общайтесь только с приятными людьми. Это принципиально важный момент. Слушайте только хороший музон. Это тоже важно. Например, совсем скоро для вас заиграет маэстро Родион Гордин.

0: скоро для вас Сигал и Джакоми. Рэптайд. Не вздумайте пропустить августейшего Тиесто. Beautiful Places. Оставайтесь всегда с нами. С нами экологично.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vichy par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: В мае в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную косметику Фармацерис для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
5: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
10: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
11: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра €39. Куриные яйца 10 штук €99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus €39. Lidl стоит того.
12: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
13: Что делает Big Bank?
12: Платит своим клиентам.
13: Big Bank платит своим клиентам?
12: Да, Big Bank платит своим клиентам.
14: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

Александр Лазарев из Виляны. Виталик вам привет передавал так давно, что даже, знаете, вот тяжело в это поверить. Если вы все еще на месте, слышите радио, а слышите же, я уверен, потому что привет передан, и адресат будет найден рано или поздно. Лучше поздно, чем никогда. Завтра в эфире снова увидимся. Это будет уже вторник, ну а пока ждем Демьяна. Кайфуем!

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

раскачиваемся, наслаждаемся погодой такой, какая она есть. Скоро нам будет светить солнце Барселоны от Вес Нельсон и Билл энд Тед. Пока что Гриффин Авелло Without You. Всем хорошего пути. Если есть дорожная информация, то ужас.

0: Давайте узнаем, что же у нас с погодой этим вечером.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: В принципе, посмотрев за окно, и так все понятно. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная и дождливая погода, северо-западный слабый ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 11 до 14 градусов, в Латгале 12-15, в Земгале, Витиме, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 10 и местами до 14 градусов.

0: бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо. McDonald's.
1: Vai tie ir jauni apavi?
2: Mm-hmm.
1: Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membership LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membership LV.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
5: Laime ir tepat!
6: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

0: So Rehab, I Had a Dream. И другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Утро начинается не с кофе, а с ним.
6: Его поблагодарили за самый подробный, актуальный, важно что, рейтинг сайтов для взрослых. Ребята отреагировали как?
7: Мы начнем бороться с этой зависимостью завтра.
6: Двумя руками.
7: Сегодня у нас большие планы.
6: Чел, спасибо. Некоторые, говорят, многие не знали даже, что такие есть. Вот сейчас начнем бороться. Да, 1100 сайтов он опубликовал.
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
9: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
10: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību.

0: Западе 2. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvētes Pampers Sensitive 1,59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top! Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All-Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech Electric

0: ну что, вроде дождь не такой сильный, в лужах никто ничего не потерял, там автомобильные номера, нет, все в порядке. Немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Радио, дорожная информация о пробке в Риге на Юрмалас-Гатве от проспекта Курзмас до Дзирцема на Густавас-Мглэ-Гатве от Гавес до Бривибас, Островной мост от Луцавсала до улицы Телс, также на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста Муксалас по направлению к Муксальскому кругу и на Церес от Териню до железнодорожного переезда. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Одну позицию занял первое место по итогу прошлой недели. Да, новая неделя и новое голосование. Заходи, смотри, у нас и претенденты шагнули в топ-20-ку, и новые претенденты прекрасные появились. Все это на topradio.lv в разделе ТОП-20. Заходи, голосуй, поддержи своих любимчиков, и уже в конце недели... Неделя быстро пролетает, особенно весной. В конце недели, в пятницу, в 7 часов, с Сергеем Литвиновым будем подводить музыкальные итоги. Ну а пока едем дальше вместе с Кейт Бостон и Castle in the Snow. Let's go.

0: утра.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Завтра немного теплее, но опять же преимущественно пасмурная и дождливая погода. Вечером более ясная погода. Восточная часть страны. Юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 11 на Курзумском побережье местами до плюс 15 градусов. Ладгалы плюс 20, плюс 23. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 местами до 22 градусов.

0: диджей Антонио, T.I. Rules Rhythm. И другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
4: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Что делает Биг Банк?
6: Платит своим клиентам.
7: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

Still Cutting Shapes. Энергичный понедельник получается, учитывая, что кто-то уже с 7 утра сегодня потренировался. Пишут нам слушатели. Спасибо вам за компанию. Первый вечерний драйв на этой неделе. С вами я, Артем Демьяненко. Отличного всем вечера. И встречаемся завтра. Ну, а час мы закончим вместе с

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Земгала, Гатва, от Эритю до Брибас, также островной мост от Луца в Сала до улицы Телц, на Улманя Гатве при повороте на Венебас Гатве и бульвар Калпака от Элизабетас до Валдемара движение затруднено.

0: Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Это было вечернее радиошоу при сотрудничестве с РД Электроникс. Мы всегда рядом, чтобы помочь выбрать лучшее.